NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 14 августа в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Метеорологическое управление Японии изменило предупреждение после смертоносных ливней в префектуре Чиба. Токио планирует рассмотреть меры в ответ на визит Путина на остров, о своих правах на который заявляет Япония. Япония передала Украине новую систему обнаружения наземных мин. А сейчас подробнее об этом. Метеорологическое управление Японии изменило в сторону понижения 5-й уровень предупреждения о чрезвычайной ситуации для некоторых районов префектуры Чиба, после того, как в этом районе до утра пятницы выпало рекордное количество осадков, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека. Власти префектуры Чиба сообщили в пятницу, что 4 человека погибли, а один был найден без признаков жизни. Еще один человек числится пропавшим без вести. 5-й уровень предупреждения – наивысший по шкале Метеорологического управления Японии. Предупреждение о сильных дождях, объявленное в чрезвычайном порядке, распространялось на 22 муниципалитета. Теперь его уровень понижен до 4-го или ниже. Предупреждение об оползнях, объявленное в чрезвычайном порядке, охватывало 6 муниципалитетов и было понижено до 4-го уровня. Населению по-прежнему настоятельно рекомендуется сохранять бдительность в связи с риском оползней, наводнений в низинах и выхода рек из берегов. Сформировавшиеся дождевые облака смещаются в сторону Тихого океана, но синоптики призывают людей быть начеку не только в префектуре Чиба, но и в соседних префектурах. Полиция сообщает о найденном погибшем мужчине в городе Ячио. По данным пожарной службы, еще один мужчина был доставлен в больницу в городе Ичикава, где позже была подтверждена его смерть. Около 1800 человек провели ночь в здании администрации префектуры после приостановки работы общественного транспорта. Еще в 10 местах в городе Чиба разместилось более 1000 человек. Правительство Японии планирует рассмотреть меры в ответ на визит президента России Владимира Путина на один из 4 контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. Одной из возможных мер является ужесточение санкций, которые Токио уже ввел в отношении Москвы вместе с другими странами в связи с вторжением России в Украину. Россия контролирует эти 4 острова, Япония заявляет о своих правах на них и называет их северными территориями. Японское правительство утверждает, что острова являются неотъемлемой частью территории страны и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Премьер-министр Японии Такаичи Санаи в четверг прокомментировала визит Путина на один из этих островов – Эторофу. Она подчеркнула, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии в свете исторических фактов и в соответствии с международным правом. Такаичи отметила, что визит действующего президента России несовместим с последовательной позицией правительства Японии по этим островам. Она также заявила, что визит оскорбляет чувства японского народа и назвала его абсолютно неприемлемым. Премьер-министр добавила, что визит Путина затруднил восстановление.

Ведь переговоры с Японией о заключении мирного договора после того, как Токио ввел санкции против Москвы в связи с ее вторжением в Украину. Переговоры касаются территориального спора по поводу островов. Японское правительство придерживается политики продолжения диалога с Россией даже на фоне затянувшегося конфликта в Украине. Мутеги в июле кратко побеседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Филиппинах. Как полагают эксперты, и без того натянутые отношения между двумя странами, вероятно, обострятся еще больше. Россия резко отреагировала на протест Японии против визита президента Владимира Путина на Эторофу, один из четырех островов, контролируемых Россией, на который претендует Япония. В четверг посольство России в Японии выступило с заявлением после того, как министр иностранных дел Японии Мутеги Тосимицу вызвал посла страны, чтобы заявить ему протест. Согласно заявлению России, посол Николай Ноздрев ответил, что острова являются неотъемлемой частью России, войдя в ее состав после Второй мировой войны. В заявлении отмечается, что поездки президента России по территории страны являются исключительно суверенными решениями ее руководства и не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил в четверг СМИ, что дипломатические усилия Японии ни к чему не приведут. Он также подчеркнул, что российская территория останется российской территорией. Япония предоставила Украине новую систему обнаружения наземных мин, включающую в себя дрон с датчиками и систему анализа данных на базе искусственного интеллекта. Украина сталкивается с серьезной проблемой обезвреживания подземных мин на оккупированных Россией территориях. Представительство Японского агентства международного сотрудничества в Украине передало эту систему украинскому правительству на церемонии, состоявшейся в четверг в Киеве. Первый заместитель главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины выразил благодарность, отметив, что его страна в полной мере воспользуется японской помощью для спасения человеческих жизней. Система включает в себя дрон, предназначенный для исследования поверхности Земли и подземных условий с помощью магнитных датчиков и оптической камеры в полете на высоте около 3 метров. Собранные данные анализируются с помощью искусственного интеллекта, что позволяет с высокой точностью составить карту расположения мин и других неразорвавшихся боеприпасов. Ранее специалисты по разминированию обычно пытались выявлять минные поля путем опросов жителей и другими методами. Однако новая система, как ожидается, значительно сократит объем работы и время, необходимые для определения местоположения мин, а также позволит обследовать более обширные территории с соблюдением мер безопасности. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.

0: いただきます。
1: 日本食は健康にいいんですよ。
2: これ生卵ですか？
1: はい。
2: すみません、私生卵は食べられません。
3: そう、じゃあ納豆もダメ？
2: 納豆大好きです。
4: Давайте разберем фразы по порядку.
5: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
0: Итадакимасу!
4: Приятного аппетита!
5: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
4: Японская еда очень полезна для здоровья.
5: Там спрашивает Харусан:
2: Коре наматамаго деска?
4: Это сырое яйцо.
5: Харусан отвечает:
1: Хай.
4: Да.
5: Извиняясь, Там говорит:
2: Смимасен.
4: Простите.
2: Ваташи наматамаго ва таберареません.
4: Я не ем сырые яйца.
5: Кайто отвечает:
3: Со.
4: Понятно.
3: Джа, натто му даме?
4: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
5: На что Там радостно отвечает:
2: Натто дайски дес.
4: Натто я люблю. Натто — это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
5: Но, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
4: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я не ем сырые яйца».
2: Наматамаго ва таберареません.
4: Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а таберареません означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, не можете есть. Таберареません. Глагол «таберу» – «есть» в потенциальном залоге будет звучать как «табераререру», то есть «могу есть». «Табераререру» в вежливой отрицательной форме будет «табераремасен». А теперь запомните все слово целиком. «Табераремасен».
5: «Не могу есть. Табераремасен».
4: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераремасен».
5: Послушайте и повторите вслух.
6: «Табераремасен». «Наматамаго ва таберареません». «Наматамаго ва таберареません».
4: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
2: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
4: Давайте разберем, что значат фразы.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
5: Угощайтесь.
4: «Додзо» означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. «Таксан» дословно означает «много», а «табете кудасай» – «пожалуйста, ешьте». Это глагол «таберу» в «т-форме», после которого стоит «кудасай».
2: «Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен».
5: «Простите, я не ем сырую рыбу».
4: «Сумимасен» в данном случае означает «простите». «Ватаси» – это я. «Сасими» – сырая рыба. А «таберареません», как мы узнали, «не могу есть».
5: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
6: «Сасими ва таберареません». «Ватаси сасими ва таберареません».

0: すみません。私、刺身は食べられません。
1: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это…
0: Эби. Эби.
1: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
2: Сумимасен. Ваташи, эби ва табераремасен. すみません。私、エビは食べられません。
1: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина – это…
0: 豚肉。豚肉。
1: Попробуйте.
3: 。すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
4: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
5: Итадакимас.
1: Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду и уважение к пище. Иногда люди, произнося эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить «Гочисоу сама дешита». Запомните обе фразы.
0: «Итадакимас»
1: говорится в начале, а
0: «Гочисоу сама дешита»
1: в конце приема пищи.
4: А теперь послушайте и повторите.
0: «Итадакимас». ごちそうさまでした。
4: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
1: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
5: いただきます。
6: 日本食は健康にいいんですよ。
7: これ、生卵ですか？
6: はい。
7: すみません。私、生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ納豆もダメ？
7: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
1: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
4: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
1: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляются натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Но японские омлеты тоже популярны.
4: А европейские завтраки популярны?
1: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
4: В отелях подают японские завтраки?
1: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
4: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
4: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

14 августа в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Метеорологическое управление Японии изменило предупреждение после смертоносных ливней в префектуре Чиба. Токио планирует рассмотреть меры в ответ на визит Путина на остров, о своих правах на который заявляет Япония. Япония передала Украине новую систему обнаружения наземных мин. А сейчас подробнее об этом. Метеорологическое управление Японии изменило в сторону понижения 5-й уровень предупреждения о чрезвычайной ситуации для некоторых районов префектуры Чиба. После того, как в этом районе до утра пятницы выпало рекордное количество осадков, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека. Власти префектуры Чиба сообщили в пятницу, что 4 человека погибли, а один был найден без признаков жизни. Еще один человек числится пропавшим без вести. 5-й уровень предупреждения – наивысший по шкале метеорологического управления Японии. Предупреждение о сильных дождях, объявленное в чрезвычайном порядке, распространялось на 22 муниципалитета. Теперь его уровень понижен до 4-го или ниже. Предупреждение об оползнях, объявленное в чрезвычайном порядке, охватывало 6 муниципалитетов и было понижено до 4-го уровня. Населению по-прежнему настоятельно рекомендуется сохранять бдительность в связи с риском оползней, наводнений в низинах и выхода рек из берегов. Сформировавшиеся дождевые облака смещаются в сторону Тихого океана, но синоптики призывают людей быть начеку не только в префектуре Чиба, но и в соседних префектурах. Полиция сообщает о найденном погибшем мужчине в городе Ячио. По данным пожарной службы, еще один мужчина был доставлен в больницу в городе Ичикава, где позже была подтверждена его смерть. Около 1800 человек провели ночь в здании администрации префектуры после приостановки работы общественного транспорта. Еще в 10 местах в городе Чиба разместилось более 1000 человек. Правительство Японии планирует рассмотреть меры в ответ на визит президента России Владимира Путина на один из 4 контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. Одной из возможных мер является ужесточение санкций, которые Токио уже ввел в отношении Москвы вместе с другими странами в связи со вторжением России в Украину. Россия контролирует эти 4 острова, Япония заявляет о своих правах на них и называет их северными территориями. Японское правительство утверждает, что острова являются неотъемлемой частью территории страны и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Премьер-министр Японии Такаичи Санаи в четверг прокомментировала визит Путина на один из этих островов – Эторофу. Она подчеркнула, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии в свете исторических фактов и в соответствии с международным правом. Такаичи отметила, что визит действующего президента России несовместим с последовательной позицией правительства Японии по этим островам. Она также заявила, что визит оскорбляет чувства японского народа и назвала его абсолютно неприемлемым. Премьер-министр добавила, что визит Путина затруднил восстановление японо-российских отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Глава внешнеполитического ведомства Японии Мотеги Тосимицу вызвал посла России в Японии Николая Ноздрева в Министерство иностранных дел в Токио. Мотеги выразил послу решительный протест против визита Путина. По словам министра, тот факт, что визит был осуществлен в одностороннем порядке, оказывает крайне негативное влияние на двусторонние отношения. Мотеги попросил Ноздрева незамедлительно довести это до сведения российского руководства. Россия в 2022 году объявила о намерении приостановить переговоры с Японией о заключении мирного договора после того, как Токио ввел санкции против Москвы в связи с ее вторжением в Украину. Переговоры касаются территориального спора по поводу островов. Японское правительство придерживается политики продолжения диалога с Россией даже на фоне затянувшегося конфликта в Украине. Мотеги в июле кратко побеседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Филиппинах.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан

Как полагают эксперты, и без того натянутые отношения между двумя странами, вероятно, обострятся еще больше. Россия резко отреагировала на протест Японии против визита президента Владимира Путина на Эторофу, один из четырех островов, контролируемых Россией, на который претендует Япония. В четверг посольство России в Японии выступило с заявлением после того, как министр иностранных дел Японии Мутеги Тосимицу вызвал посла страны, чтобы заявить ему протест. Согласно заявлению России, посол Николай Ноздрев ответил, что острова являются неотъемлемой частью России, войдя в ее состав после Второй мировой войны. В заявлении отмечается, что поездки президента России по территории страны являются исключительно суверенными решениями ее руководства и не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил в четверг СМИ, что дипломатические усилия Японии ни к чему не приведут. Он также подчеркнул, что российская территория останется российской территорией. Япония предоставила Украине новую систему обнаружения наземных мин, включающую в себя дрон с датчиками и систему анализа данных на базе искусственного интеллекта. Украина сталкивается с серьезной проблемой обезвреживания подземных мин на оккупированных Россией территориях. Представительство Японского агентства международного сотрудничества в Украине передало эту систему украинскому правительству на церемонии, состоявшейся в четверг в Киеве. Первый заместитель главы государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины выразил благодарность, отметив, что его страна в полной мере воспользуется японской помощью для спасения человеческих жизней. Система включает в себя дрон, предназначенный для исследования поверхности земли и подземных условий с помощью магнитных датчиков и оптической камеры в полете на высоте около 3 метров. Собранные данные анализируются с помощью искусственного интеллекта, что позволяет с высокой точностью составить карту расположения мин и других не разорвавшихся боеприпасов. Ранее специалисты по разминированию обычно пытались выявлять минные поля путем опросов жителей и другими методами. Однако новая система, как ожидается, значительно сократит объем работы и время, необходимые для определения местоположения мин, а также позволит обследовать более обширные территории с соблюдением мер безопасности. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: Итадакимасу.
3: Японшоку ва кенкоу ни ии дэсу ё.
4: Коре наматамаго дэсу ка?
3: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.

0: тарелку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
2: Итадакимасу!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
0: японская еда очень полезна для здоровья.
1: Там спрашивает Харусан:
0: это сырое яйцо?
1: Харусан отвечает:
3: хай!
0: Да.
1: Извиняясь, Там говорит:
4: Смимасен.
0: Простите.
4: Ваташи, наматамаго ва табераремасен.
0: Я не ем сырые яйца.
1: Кайто отвечает:
5: со.
0: Понятно.
5: Джа, натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
1: На что Там радостно отвечает:
4: натто дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
1: Но, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я не ем сырые яйца». Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а таберарэмасэн означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, «не можете есть». Табе раремасен. Глагол таберу есть в потенциальном залоге будет звучать как табераро, то есть могу есть. Табераро в вежливой отрицательной форме будет табе раремасен. А теперь запомните все слово целиком. Табераремасен.
1: Не могу есть. Табераремасен.
0: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераремасен».
1: Послушайте и повторите вслух.
6: «Табераремасен». «Наматамаго ва табераремасен». «Наматамаго ва табераремасен».
0: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
0: Давайте разберем, что значат фразы.
7: Дозо, таксан табете кудасай.
1: Угощайтесь.
0: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. Таксан дословно означает «много», а табете кудасай – «пожалуйста, ешьте». Это глагол таберу в т-форме, после которого стоит кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
1: Простите, я не ем сырую рыбу.
0: Сумимасен – в данном случае означает «простите». «Ватаси» – это я. «Сасими» – сырая рыба. А «табераремасен», как мы узнали, «не могу есть».
1: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
6: «Сасими ва табераремасен». «Ватаси, сасими ва табераремасен». «Сумимасен». Ватаси, сашими ва табераремасен.
0: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это…
6: Эби. Эби.
0: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
7: Сумимасен. Ваташи эби ва табераремасен. Сумимасен. Ваташи эби ва табераремасен.
0: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина – это?
6: Бутанику. Бутанику.
0: Попробуйте.
2: Сумимасен. Ваташи бутанику ва табераремасен. Сумимасен. Ваташи бутанику ва табераремасен.
1: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли Там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
3: Итадакимас.
0: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду, и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить. Гочисоу сама дешита. Запомните обе фразы.
6: Итадакимасу.
0: Говорится в начале, а
6: гочисоу сама дешита.
0: В конце приема пищи.
1: А теперь послушайте и повторите.
6: Итадакимасу. Гочисоу сама дешита.
1: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
3: Итадакимасу.
7: 日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
0: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
1: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
0: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляется натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Ну, японские омлеты тоже популярны.
1: А европейские завтраки популярны?
0: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
1: В отелях подают японские завтраки?
0: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
1: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 14 августа в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Метеорологическое управление Японии изменило предупреждение после смертоносных ливней в префектуре Чиба. Токио планирует рассмотреть меры в ответ на визит Путина на остров, о своих правах на который заявляет Япония. Япония передала Украине новую систему обнаружения наземных мин. А сейчас подробнее об этом. Метеорологическое управление Японии изменило в сторону понижения 5-й уровень предупреждения о чрезвычайной ситуации для некоторых районов префектуры Чиба, после того, как в этом районе до утра пятницы выпало рекордное количество осадков, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека. Власти префектуры Чиба сообщили в пятницу, что 4 человека погибли, а один был найден без признаков жизни. Еще один человек числится пропавшим без вести. 5-й уровень предупреждения – наивысший по шкале Метеорологического управления Японии. Предупреждение о сильных дождях, объявленное в чрезвычайном порядке, распространялось на 22 муниципалитета. Теперь его уровень понижен до 4-го или ниже. Предупреждение об оползнях, объявленное в чрезвычайном порядке, охватывало 6 муниципалитетов и было понижено до 4-го уровня. Населению по-прежнему настоятельно рекомендуется сохранять бдительность в связи с риском оползней, наводнений в низинах и выхода рек из берегов. Сформировавшиеся дождевые облака с

перемещаются в сторону Тихого океана, но синоптики призывают людей быть начеку не только в префектуре Чиба, но и в соседних префектурах. Полиция сообщает о найденном погибшем мужчине в городе Ячио. По данным пожарной службы, еще один мужчина был доставлен в больницу в городе Ичикава, где позже была подтверждена его смерть. Около 1800 человек провели ночь в здании администрации префектуры после приостановки работы общественного транспорта. Еще в 10 местах в городе Чиба разместилось более 1000 человек. Правительство Японии планирует рассмотреть меры в ответ на визит президента России Владимира Путина на один из 4 контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. Одной из возможных мер является ужесточение санкций, которые Токио уже ввел в отношении Москвы вместе с другими странами в связи со вторжением России в Украину. Россия контролирует эти 4 острова, Япония заявляет о своих правах на них и называет их северными территориями. Японское правительство утверждает, что острова являются неотъемлемой частью территории страны и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Премьер-министр Японии Такаичи Санаи в четверг прокомментировала визит Путина на один из этих островов – Этурофу. Она подчеркнула, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии в свете исторических фактов и в соответствии с международным правом. Такаичи отметила, что визит действующего президента России несовместим с последовательной позицией правительства Японии по этим островам. Она также заявила, что визит оскорбляет чувства японского народа и назвала его абсолютно неприемлемым. Премьер-министр добавила, что визит Путина затруднил восстановление японо-российских отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Глава внешнеполитического ведомства Японии Мотеги Тосимицу вызвал посла России в Японии Николая Ноздрева в Министерство иностранных дел в Токио. Мотеги выразил послу решительный протест против визита Путина. По словам министра, тот факт, что визит был осуществлен в одностороннем порядке, оказывает крайне негативное влияние на двусторонние отношения. Мотеги попросил Ноздрева незамедлительно довести это до сведения российского руководства. Россия в 2022 году объявила о намерении приостановить переговоры с Японией о заключении мирного договора после того, как Токио ввел санкции против Москвы в связи с ее вторжением в Украину. Переговоры касаются территориального спора по поводу островов. Японское правительство придерживается политики продолжения диалога с Россией даже на фоне затянувшегося конфликта в Украине. Мотеги в июле кратко побеседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Филиппинах. Как полагают эксперты, и без того натянутые отношения между двумя странами, вероятно, обострятся еще больше. Россия резко отреагировала на протест Японии против визита президента Владимира Путина на Этурофу, один из 4 островов, контролируемых Россией, на который претендует Япония. В четверг посольство России в Японии выступило с заявлением после того, как министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу вызвал посла страны, чтобы заявить ему протест. Согласно заявлению России, посол Николай Ноздрев ответил, что острова являются неотъемлемой частью России, войдя в ее состав после Второй мировой войны. В заявлении отмечается, что поездки президента России по территории страны являются исключительно суверенными решениями ее руководства и не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил в четверг СМИ, что дипломатические усилия Японии ни к чему не приведут. Он также подчеркнул, что российская территория останется российской территорией. Япония предоставила Украине новую систему обнаружения наземных мин, включающую в себя дрон с датчиками и систему анализа данных на базе искусственного интеллекта. Украина сталкивается с серьезной проблемой обезвреживания подземных мин на оккупированных Россией территориях. Представительство японского агентства международного

3 метров. Собранные данные анализируются с помощью искусственного интеллекта, что позволяет с высокой точностью составить карту расположения мин и других неразорвавшихся боеприпасов. Ранее специалисты по разминированию обычно пытались выявлять минные поля путем опросов жителей и другими методами. Однако новая система, как ожидается, значительно сократит объем работы и время, необходимые для определения местоположения мин, а также позволит обследовать более обширные территории с соблюдением мер безопасности. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: Итадакимас.
3: Японшоку ва кенкоу ни ин десу ё.
4: Коре нама тамаго десу ка?
3: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
2: Итадакимас!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
3: Японшоку ва кенкоу ни ин десу ё.
0: Японская еда очень полезна для здоровья.
1: Там спрашивает Харусан:
4: Коре нама тамаго десу ка?
0: Это сырое яйцо.
1: Харусан отвечает:
3: Хай!
0: Да.
1: Извиняясь, Там говорит:
4: Смимасен.
0: Простите.
4: Ватаси наматамаго ва табераремасен.
0: Я не ем сырые яйца.
1: Кайто отвечает:
5: Со.
0: Понятно.
5: Джа натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
1: На что Там радостно отвечает:
4: Натто дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
1: Ну, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я не ем сырые яйца».
4: Наматамаго ва табераремасен.
0: Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а табераремасен означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, «не можете есть». Табераремасен. Глагол таберу есть в потенциальном залоге будет звучать как табераРеру, то есть могу есть. ТабераРеру в вежливой отрицательной форме будет табе

0: раремасен. А теперь запомните все слово целиком. Таберарэмасэн.
1: Не могу есть. Таберарэмасэн.
0: Правильно. Если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «таберарэмасэн».
1: Послушайте и повторите вслух.
2: Таберарэмасэн. Нама тамаго ва таберарэмасэн. Нама тамаго ва таберарэмасэн.
0: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
3: Дозо, таксан табете кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва таберарэмасэн.
0: Давайте разберем, что значат фразы.
3: Дозо, таксан табете кудасай.
1: Угощайтесь.
0: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. Таксан дословно означает «много», а табете кудасай – «пожалуйста, ешьте». Это глагол таберу в т-форме, после которого стоит кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва таберарэмасен.
1: Простите, я не ем сырую рыбу.
0: Сумимасен в данном случае означает «простите». «Ватаси» – это я. «Сасими» – сырая рыба. А «таберарэмасэн», как мы узнали, «не могу есть».
1: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
2: «Сасими ва таберарэмасэн». «Ватаси, сасими ва таберарэмасэн». «Сумимасэн». Ватаси, сашими ва таберарэмасэн.
0: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это…
2: Эби. Эби.
0: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасэн».
3: Сумимасен. Ваташи эби ва таберарэмасен. Сумимасен. Ваташи эби ва таберарэмасен.
0: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина это…
2: Бутаник. Бутаник.
0: Попробуйте.
5: Сумимасен. Ваташи бутанику ва таберарэмасен. Сумимасен. Ваташи бутанику ва таберарэмасен.
1: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли Там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
6: Итадакимасу.
0: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду, и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить «Гочсоу сама дешита». Запомните обе фразы.
2: Итадакимас.
0: Говорится в начале, а
2: «Гочсоу сама дешита»
0: в конце приема пищи.
1: А теперь послушайте и повторите.
2: Итадакимасу. Гочисоу сама дешита.
1: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
6: Итадакимасу.
7: Нихоншоку ва кенкоу ни иин десу йо.
4: Коре нама тамаго десу ка?
7: Хай.
4: Сумимасен. Ваташи нама тамаго ва таберарэмасен.
8: Соу. Джа наттоу мо даме?
4: Наттоу дайсуки десу.
9: Куишинбоу кай.

0: Кайто не умакасе.
1: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
2: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
1: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
2: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляется натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Но японские омлеты тоже популярны.
1: А европейские завтраки популярны?
2: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
1: В отелях подают японские завтраки?
2: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
1: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
2: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 14 августа в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Метеорологическое управление Японии изменило предупреждение после смертоносных ливней в префектуре Чиба. Токио планирует рассмотреть меры в ответ на визит Путина на остров, о своих правах на который заявляет Япония. Япония передала Украине новую систему обнаружения наземных мин. А сейчас подробнее об этом. Метеорологическое управление Японии изменило в сторону понижения 5-й уровень предупреждения о чрезвычайной ситуации для некоторых районов префектуры Чиба, после того, как в этом районе до утра пятницы выпало рекордное количество осадков, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека. Власти префектуры Чиба сообщили в пятницу, что 4 человека погибли, а один был найден без признаков жизни. Еще один человек числится пропавшим без вести. 5-й уровень предупреждения – наивысший по шкале Метеорологического управления Японии. Предупреждение о сильных дождях, объявленное в чрезвычайном порядке, распространялось на 22 муниципалитета. Теперь его уровень понижен до 4-го или ниже. Предупреждение об оползнях, объявленное в чрезвычайном порядке, охватывало 6 муниципалитетов и было понижено до 4-го уровня. Населению по-прежнему настоятельно рекомендуется сохранять бдительность в связи с риском оползней, наводнений в низинах и выхода рек из берегов. Сформировавшиеся дождевые облака смещаются в сторону Тихого океана, но синоптики призывают людей быть начеку не только в префектуре Чиба, но и в соседних префектурах. Полиция сообщает о найденном погибшем мужчине в городе Ячио. По данным пожарной службы, еще один мужчина был доставлен в больницу в городе Ичикава, где позже была подтверждена его смерть. Около 1800 человек провели ночь в здании администрации префектуры после приостановки работы общественного транспорта. Еще в 10 местах в городе Чиба разместилось более 1000 человек. Правительство Японии планирует рассмотреть меры в ответ на визит президента России Владимира Путина на один из 4 контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. Одной из возможных мер является ужесточение санкций, которые Токио уже ввел в отношении Москвы вместе с другими странами в связи со вторжением России в Украину. Россия контролирует эти 4 острова, Япония заявляет о своих правах на них и называет их северными территориями. Японское правительство утверждает, что острова являются неотъемлемой частью территории страны и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Премьер-министр Японии Такаичи Санаи в четверг прокомментировала визит Путина на один из этих островов – Эторофу. Она подчеркнула, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии в свете исторических фактов и в соответствии с международным правом. Такаичи отметила, что визит действующего президента России несовместим с последовательной позицией правительства Японии по этим островам. Она также заявила, что визит оскорбляет чувства японского народа и назвала его абсолютно неприемлемым. Премьер-министр добавила, что визит Путина затруднил восстановление японо-российских отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Глава внешнеполитического ведомства Японии Мотеги Тосимицу вызвал посла России в Японии Николая Ноздрева в Министерство иностранных дел в Токио. Мотеги выразил послу решительный протест против визита Путина. По словам министра, тот факт, что визит был осуществлен в одностороннем порядке, оказывает крайне негативное влияние на двусторонние отношения. Мотеги попросил Ноздрева незамедлительно довести это до сведения российского руководства. Россия в 2022 году объявила о намерении приостановить переговоры с Японией о заключении мирного договора после того, как Токио ввел санкции против Москвы в связи с ее вторжением в Украину. Переговоры касаются территориального спора по поводу островов.
Японское правительство придерживается политики продолжения диалога с Россией даже на фоне затянувшегося конфликта в Украине. Мутеги в июле кратко побеседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Филиппинах. Как полагают эксперты, и без того натянутые отношения между двумя странами, вероятно, обострятся еще больше. Россия резко отреагировала на протест Японии против визита президента Владимира Путина на Эторофу, один из четырех островов, контролируемых Россией, на который претендует Япония. В четверг посольство России в Японии выступило с заявлением после того, как министр иностранных дел Японии Мутеги Тосимицу вызвал посла страны, чтобы заявить ему протест. Согласно заявлению России, посол Николай Ноздрев ответил, что острова являются неотъемлемой частью России, войдя в ее состав после Второй мировой войны. В заявлении отмечается, что поездки президента России по территории страны являются исключительно суверенными решениями ее руководства и не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил в четверг СМИ, что дипломатические усилия Японии ни к чему не приведут. Он также подчеркнул, что российская территория останется российской территорией. Япония предоставила Украине новую систему обнаружения наземных мин, включающую в себя дрон с датчиками и систему анализа данных на базе искусственного интеллекта. Украина сталкивается с серьезной проблемой обезвреживания подземных мин на оккупированных Россией территориях. Представительство Японского агентства международного сотрудничества в Украине передало эту систему украинскому правительству на церемонии, состоявшейся в четверг в Киеве. Первый заместитель главы государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины выразил благодарность, отметив, что его страна в полной мере воспользуется японской помощью для спасения человеческих жизней. Система включает в себя дрон, предназначенный для исследования поверхности земли и подземных условий с помощью магнитных датчиков и оптической камеры в полете на высоте около

обширной территории с соблюдением мер безопасности. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: Итадакимас.
3: Японшоку ва кенкоу ни иин десу ё.
4: Коре нама тамаго десу ка?
3: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
2: Итадакимас!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
3: Нихоншоку ва кенкоу ни иин десу ё.
0: Японская еда очень полезна для здоровья.
1: Там спрашивает Харусан:
4: Коре нама тамаго десу ка?
0: Это сырое яйцо.
1: Харусан отвечает:
3: Хай!
0: Да.
1: Извиняясь, Там говорит:
4: Смимасен.
0: Простите.
4: Ваташи нама тамаго ва табераремасен.
0: Я не ем сырые яйца.
1: Кайто отвечает:
5: Со.
0: Понятно.
5: Джа натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
1: На что Там радостно отвечает:
4: Натто дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
1: Но, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я не ем сырые яйца». Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Наматамаго – это сырое яйцо, а табераремасен означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, «не можете есть». Табераремасен. Глагол таберу есть в потенциальном залоге будет звучать как таберареру, то есть могу есть. Таберареру в вежливой отрицательной форме будет табераремасен. А теперь запомните все слово целиком. Табераремасен.
1: Не могу есть. Табераремасен.
0: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераремасен».
1: Послушайте и повторите вслух.
6: Табераремасен. Нама тамаго ва табераремасен. Нама тамаго ва табераремасен.

0: ません。
1: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
2: Дозо, таксан табете кудасай.
3: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
1: Давайте разберем, что значат фразы.
2: Дозо, таксан табете кудасай.
4: Угощайтесь.
1: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. Таксан дословно означает «много», а табете кудасай – «пожалуйста, ешьте». Это глагол таберу в т-форме, после которого стоит кудасай.
3: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
4: Простите, я не ем сырую рыбу.
1: Сумимасен – в данном случае означает «простите». «Ватаси» – это я. «Сасими» – сырая рыба. А «табераремасен», как мы узнали, «не могу есть».
4: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
0: «Сасими ва табераремасен». «Ватаси, сасими ва табераремасен». «Сумимасен». Ватаси, сашими ва табераремасен.
1: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это…
0: Эби. Эби.
1: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
2: Сумимасен. Ватаси эби ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси эби ва табераремасен.
1: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина это
0: бутанику. Бутанику.
1: Попробуйте.
5: Сумимасен. Ватаси бутанику ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси бутанику ва табераремасен.
4: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли Там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
6: Итадакимасу.
1: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить. Гочсоу сама дешита. Запомните обе фразы.
0: Итадакимас.
1: Говорится в начале, а
0: гочсоу сама дешита.
1: В конце приема пищи.
4: А теперь послушайте и повторите.
0: Итадакимас. Гочисоу сама дешита.
4: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
1: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
6: Итадакимас.
7: Нихоншоку ва кенкоу ни иин десу йо.
8: Коре нама тамаго десу ка?
7: Хай.
8: すみません。私、生卵は食べられません。
9: そう。じゃあ、納豆もダメ？
8: 納豆、大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
1: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
4: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
1: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляются натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Но японские омлеты тоже популярны.
4: А европейские завтраки популярны?

0: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
1: В отелях подают японские завтраки?
0: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
1: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 14 августа в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Метеорологическое управление Японии изменило предупреждение после смертоносных ливней в префектуре Чиба. Токио планирует рассмотреть меры в ответ

на визит Путина на остров, о своих правах на который заявляет Япония. Япония передала Украине новую систему обнаружения наземных мин. А сейчас подробнее об этом. Метеорологическое управление Японии изменило в сторону понижения пятый уровень предупреждения о чрезвычайной ситуации для некоторых районов префектуры Чиба, после того, как в этом районе до утра пятницы выпало рекордное количество осадков, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека. Власти префектуры Чиба сообщили в пятницу, что 4 человека погибли, а один был найден без признаков жизни. Еще один человек числится пропавшим без вести. Пятый уровень предупреждения – наивысший по шкале метеорологического управления Японии. Предупреждение о сильных дождях, объявленное в чрезвычайном порядке, распространялось на 22 муниципалитета. Теперь его уровень понижен до 4 или ниже. Предупреждение об оползнях, объявленное в чрезвычайном порядке, охватывало 6 муниципалитетов и было понижено до 4 уровня. Населению по-прежнему настоятельно рекомендуется сохранять бдительность в связи с риском оползней, наводнений в низинах и выхода рек из берегов. Сформировавшиеся дождевые облака смещаются в сторону Тихого океана, но синоптики призывают людей быть начеку не только в префектуре Чиба, но и в соседних префектурах. Полиция сообщает о найденном погибшем мужчине в городе Ячиё. По данным пожарной службы, еще один мужчина был доставлен в больницу в городе Ичикава, где позже была подтверждена его смерть. Около 1800 человек провели ночь в здании администрации префектуры после приостановки работы общественного транспорта. Еще в 10 местах в городе Чиба разместилось более 1000 человек. Правительство Японии планирует рассмотреть меры в ответ на визит президента России Владимира Путина на один из 4 контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. Одной из возможных мер является ужесточение санкций, которые Токио уже ввел в отношении Москвы вместе с другими странами в связи со вторжением России в Украину. Россия контролирует эти 4 острова, Япония заявляет о своих правах на них и называет их северными территориями. Японское правительство утверждает, что острова являются неотъемлемой частью территории страны и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Премьер-министр Японии Такаичи Санаи в четверг прокомментировала визит Путина на один из этих островов – Эторофу. Она подчеркнула, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии в свете исторических фактов и в соответствии с международным правом. Такаичи отметила, что визит действующего президента России несовместим с последовательной позицией правительства Японии по этим островам. Она также заявила, что визит оскорбляет чувства японского народа и назвала его абсолютно неприемлемым. Премьер-министр добавила, что визит Путина затруднил восстановление японо-российских отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Глава внешнеполитического ведомства Японии Мотеги Тосимицу вызвал посла России в Японии Николая Ноздрева в Министерство иностранных дел в Токио. Мотеги выразил послу решительный протест против визита Путина. По словам министра, тот факт, что визит был осуществлен в одностороннем порядке, оказывает крайне негативное влияние на двусторонние отношения. Мотеги попросил Ноздрева незамедлительно довести это до сведения российского руководства. Россия в 2022 году объявила о намерении приостановить переговоры с Японией о заключении мирного договора после того, как Токио ввел санкции против Москвы в связи с ее вторжением в Украину. Переговоры касаются территориального спора по поводу островов. Японское правительство придерживается политики продолжения диалога с Россией даже на фоне затянувшегося конфликта в Украине. Мотеги в июле кратко побеседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Филиппинах. Как полагают эксперты, и без того натянутые отношения между двумя странами, вероятно, обострятся еще больше.
Россия резко отреагировала на протест Японии против визита президента Владимира Путина на Эторофу, один из четырех островов, контролируемых Россией, на который претендует Япония. В четверг посольство России в Японии выступило с заявлением после того, как министр иностранных дел Японии Мутеги Тосимицу вызвал посла страны, чтобы заявить ему протест. Согласно заявлению России, посол Николай Ноздрев ответил, что острова являются неотъемлемой частью России, войдя в ее состав после Второй мировой войны. В заявлении отмечается, что поездки президента России по территории страны являются исключительно суверенными решениями ее руководства и не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил в четверг СМИ, что дипломатические усилия Японии ни к чему не приведут. Он также подчеркнул, что российская территория останется российской территорией. Япония предоставила Украине новую систему обнаружения наземных мин, включающую в себя дрон с датчиками и систему анализа данных на базе искусственного интеллекта. Украина сталкивается с серьезной проблемой обезвреживания подземных мин на оккупированных Россией территориях. Представительство Японского агентства международного сотрудничества в Украине передало эту систему украинскому правительству на церемонии, состоявшейся в четверг в Киеве. Первый заместитель главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины выразил благодарность, отметив, что его страна в полной мере воспользуется японской помощью для спасения человеческих жизней. Система включает в себя дрон, предназначенный для исследования поверхности земли и подземных условий с помощью магнитных датчиков и оптической камеры в полете на высоте около 3 метров. Собранные данные анализируются с помощью искусственного интеллекта, что позволяет с высокой точностью составить карту расположения мин и других неразорвавшихся боеприпасов. Ранее специалисты по разминированию обычно пытались выявлять минные поля путем опросов жителей и другими методами. Однако новая система, как ожидается, значительно сократит объем работы и время, необходимые для определения местоположения мин, а также позволит обследовать более обширные территории с соблюдением мер безопасности. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на

наш сайт nhk.gp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 14 августа в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Метеорологическое управление Японии изменило предупреждение после смертоносных ливней в префектуре Чиба. Токио планирует рассмотреть меры в ответ на визит Путина на остров, о своих правах на который заявляет Япония. Япония передала Украине новую систему обнаружения наземных мин. А сейчас подробнее об этом. Метеорологическое управление Японии изменило в сторону понижения 5-й уровень предупреждения о чрезвычайной ситуации для некоторых районов префектуры Чиба, после того, как в этом районе до утра пятницы выпало рекордное количество осадков, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека. Власти префектуры Чиба сообщили в пятницу, что 4 человека погибли, а один был найден без признаков жизни. Еще один человек числится пропавшим без вести. 5-й уровень предупреждения – наивысший по шкале Метеорологического управления Японии. Предупреждение о сильных дождях, объявленное в чрезвычайном порядке, распространялось на 22 муниципалитета. Теперь его уровень понижен до 4-го или ниже. Предупреждение об оползнях, объявленное в чрезвычайном порядке, охватывало 6 муниципалитетов и было понижено до 4-го уровня.

линию по-прежнему настоятельно рекомендуется сохранять бдительность в связи с риском оползней, наводнений в низинах и выхода рек из берегов. Сформировавшиеся дождевые облака смещаются в сторону Тихого океана, но синоптики призывают людей быть начеку не только в префектуре Чиба, но и в соседних префектурах. Полиция сообщает о найденном погибшем мужчине в городе Ячио. По данным пожарной службы, еще один мужчина был доставлен в больницу в городе Ичикава, где позже была подтверждена его смерть. Около 1800 человек провели ночь в здании администрации префектуры после приостановки работы общественного транспорта. Еще в 10 местах в городе Чиба разместилось более 1000 человек. Правительство Японии планирует рассмотреть меры в ответ на визит президента России Владимира Путина на один из 4 контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. Одной из возможных мер является ужесточение санкций, которые Токио уже ввел в отношении Москвы вместе с другими странами в связи с вторжением России в Украину. Россия контролирует эти 4 острова, Япония заявляет о своих правах на них и называет их северными территориями. Японское правительство утверждает, что острова являются неотъемлемой частью территории страны и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Премьер-министр Японии Такаичи Санаи в четверг прокомментировала визит Путина на один из этих островов – Этурофу. Она подчеркнула, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии в свете исторических фактов и в соответствии с международным правом. Такаичи отметила, что визит действующего президента России несовместим с последовательной позицией правительства Японии по этим островам. Она также заявила, что визит оскорбляет чувства японского народа и назвала его абсолютно неприемлемым. Премьер-министр добавила, что визит Путина затруднил восстановление японо-российских отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Глава внешнеполитического ведомства Японии Мотеги Тосимицу вызвал посла России в Японии Николая Ноздрева в Министерство иностранных дел в Токио. Мотеги выразил послу решительный протест против визита Путина. По словам министра, тот факт, что визит был осуществлен в одностороннем порядке, оказывает крайне негативное влияние на двусторонние отношения. Мотеги попросил Ноздрева незамедлительно довести это до сведения российского руководства. Россия в 2022 году объявила о намерении приостановить переговоры с Японией о заключении мирного договора после того, как Токио ввел санкции против Москвы в связи с ее вторжением в Украину. Переговоры касаются территориального спора по поводу островов. Японское правительство придерживается политики продолжения диалога с Россией даже на фоне затянувшегося конфликта в Украине. Мотеги в июле кратко побеседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Филиппинах. Как полагают эксперты, и без того натянутые отношения между двумя странами, вероятно, обострятся еще больше. Россия резко отреагировала на протест Японии против визита президента Владимира Путина на Этурофу, один из 4 островов, контролируемых Россией, на который претендует Япония. В четверг посольство России в Японии выступило с заявлением после того, как министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу вызвал посла страны, чтобы заявить ему протест. Согласно заявлению России, посол Николай Ноздрев ответил, что острова являются неотъемлемой частью России, войдя в ее состав после Второй мировой войны. В заявлении отмечается, что поездки президента России по территории страны являются исключительно суверенными решениями ее руководства и не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил в четверг СМИ, что дипломатические усилия Японии ни к чему не приведут. Он также подчеркнул, что российская территория останется российской территорией. Япония предоставила Украине
новую систему обнаружения наземных мин, включающую в себя дрон с датчиками и систему анализа данных на базе искусственного интеллекта. Украина сталкивается с серьезной проблемой обезвреживания подземных мин на оккупированных Россией территориях. Представительство Японского агентства международного сотрудничества в Украине передало эту систему украинскому правительству на церемонии, состоявшейся в четверг в Киеве. Первый заместитель главы государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины выразил благодарность, отметив, что его страна в полной мере воспользуется японской помощью для спасения человеческих жизней. Система включает в себя дрон, предназначенный для исследования поверхности земли и подземных условий с помощью магнитных датчиков и оптической камеры в полете на высоте около 3 метров. Собранные данные анализируются с помощью искусственного интеллекта, что позволяет с высокой точностью составить карту расположения мин и других не разорвавшихся боеприпасов. Ранее специалисты по разминированию обычно пытались выявлять минные поля путем опросов жителей и другими методами. Однако новая система, как ожидается, значительно сократит объем работы и время, необходимые для определения местоположения мин, а также позволит обследовать более обширные территории с соблюдением мер безопасности. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: Итадакимас.
3: Японшоку ва кенкоу ни иин десу ё.
4: Коре нама тамаго десу ка?
3: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
2: Итадакимас!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
3: Нихоншоку ва кенкоу ни иин десу ё.
0: Японская еда очень полезна для здоровья.
1: Там спрашивает Харусан:
4: Коре нама тамаго десу ка?
0: Это сырое яйцо.
1: Харусан отвечает:
3: Хай!
0: Да.
1: Извиняясь, Там говорит:
4: Смимасен.
0: Простите.
4: Ватаси нама тамаго ва табераремасен.
0: Я не ем сырые яйца.
1: Кайто отвечает:
5: Со.
0: Понятно.
5: Джа натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
1: На что Там радостно отвечает:
4: Натто дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
1: Ну, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: «Я не ем сырые яйца».

0: Нама тамаго ва табераре масен.
1: Запомните эту фразу и сможете сказать, что вы не можете есть. Давайте разберем фразу. Нама тамаго – это сырое яйцо, а табераре масен означает «не ем». Ключевой пункт сегодняшнего урока – как сказать, что вы не можете делать, например, не можете есть. Табераре масен. Глагол таберу – есть. В потенциальном залоге будет звучать как табераре-ру, то есть «могу есть». Табераре-ру в вежливой отрицательной форме будет табераре масен. А теперь запомните все слово целиком. Табераре масен.
2: Не могу есть. Табераре масен.
1: Правильно. Если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табераре масен».
2: Послушайте и повторите вслух.
3: Табераре масен. Нама тамаго ва табераре масен. Нама тамаго ва табераре масен.
1: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
4: Дозо, таксан табете кудасай.
5: Сумимасен, ваташи сашими ва табераре масен.
1: Давайте разберем, что значат фразы.
4: Дозо, таксан табете кудасай.
2: Угощайтесь.
1: Додзо означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. Таксан дословно означает «много», а табете кудасай – «пожалуйста, ешьте». Это глагол таберу в т-форме, после которого стоит кудасай.
5: Сумимасен, ваташи сашими ва табераре масен.
2: Простите, я не ем сырую рыбу.
1: Сумимасен – в данном случае означает «простите». «Ватаси» – это я. «Сасими» – сырая рыба. А «табераре масен», как мы узнали, «не могу есть».
2: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
3: «Сасими ва табераре масен». «Ватаси, сасими ва табераре масен». «Сумимасен». Ватаси, сашими ва табераре масен.
1: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка – это…
3: Эби. Эби.
1: Попробуйте построить фразу, начав со слова «сумимасен».
4: Сумимасен. Ваташи эби ва табераре масен. Сумимасен. Ваташи эби ва табераре масен.
1: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина это
3: бутаник. Бутаник.
1: Попробуйте.
6: Сумимасен. Ватаси бутанику ва табераре масен. Сумимасен. Ватаси бутанику ва табераре масен.
2: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли Там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
7: Итадакимасу.
1: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить «Гочисоу сама дешита». Запомните обе фразы.
3: Итадакимас.
1: Говорится в начале, а
3: «Гочисоу сама дешита»
1: в конце приема пищи.
2: А теперь послушайте и повторите.
3: いただきます. ごちそうさまでした.
2: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
1: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
7: いただきます.
4: 日本食は健康にいいんですよ。
5: これ生卵ですか?
4: はい。
5: すみません。 私生卵は食べられません。
8: そう。 じゃあ納豆もダメ?
5: 納豆大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
1: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
2: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
1: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляется натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Ну, японские омлеты тоже популярны.
2: А европейские завтраки популярны?
1: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
2: В отелях подают японские завтраки?
1: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
2: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
2: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 14 августа в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Метеорологическое управление Японии изменило предупреждение после смертоносных ливней в префектуре Чиба. Токио планирует рассмотреть меры в ответ на визит Путина на остров, о своих правах на который заявляет Япония. Япония передала Украине новую систему обнаружения наземных мин. А сейчас подробнее об этом. Метеорологическое управление Японии изменило в сторону понижения 5-й уровень предупреждения о чрезвычайной ситуации для некоторых районов префектуры Чиба. После того, как в этом районе до утра пятницы выпало рекордное количество осадков, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека. Власти префектуры Чиба сообщили в пятницу, что 4 человека погибли, а один был найден без признаков жизни. Еще один человек числится пропавшим без вести. 5-й уровень предупреждения – наивысший по шкале Метеорологического управления Японии. Предупреждение о сильных дождях, объявленное в чрезвычайном порядке, распространялось на 22 муниципалитета. Теперь его уровень понижен до 4-го или ниже. Предупреждение об оползнях, объявленное в чрезвычайном порядке, охватывало 6 муниципалитетов и было понижено до 4-го уровня.

линию по-прежнему настоятельно рекомендуется сохранять бдительность в связи с риском оползней, наводнений в низинах и выхода рек из берегов. Сформировавшиеся дождевые облака смещаются в сторону Тихого океана, но синоптики призывают людей быть начеку не только в префектуре Чиба, но и в соседних префектурах. Полиция сообщает о найденном погибшем мужчине в городе Ячио. По данным пожарной службы, еще один мужчина был доставлен в больницу в городе Ичикава, где позже была подтверждена его смерть. Около 1800 человек провели ночь в здании администрации префектуры после приостановки работы общественного транспорта. Еще в 10 местах в городе Чиба разместилось более 1000 человек. Правительство Японии планирует рассмотреть меры в ответ на визит президента России Владимира Путина на один из четырех контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. Одной из возможных мер является ужесточение санкций, которые Токио уже ввел в отношении Москвы вместе с другими странами в связи со вторжением России в Украину. Россия контролирует эти четыре острова, Япония заявляет о своих правах на них и называет их северными территориями. Японское правительство утверждает, что острова являются неотъемлемой частью территории страны и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Премьер-министр Японии Такаичи Санаи в четверг прокомментировала визит Путина на один из этих островов – Эторофу. Она подчеркнула, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии в свете исторических фактов и в соответствии с международным правом. Такаичи отметила, что визит действующего президента России несовместим с последовательной позицией правительства Японии по этим островам. Она также заявила, что визит оскорбляет чувства японского народа и назвала его абсолютно неприемлемым. Премьер-министр добавила, что визит Путина затруднил восстановление японо-российских отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Глава внешнеполитического ведомства Японии Мотеги Тосимицу вызвал посла России в Японии Николая Ноздрева в Министерство иностранных дел в Токио. Мотеги выразил послу решительный протест против визита Путина. По словам министра, тот факт, что визит был осуществлен в одностороннем порядке, оказывает крайне негативное влияние на двусторонние отношения. Мотеги попросил Ноздрева незамедлительно довести это до сведения российского руководства. Россия в 2022 году объявила о намерении приостановить переговоры с Японией о заключении мирного договора после того, как Токио ввел санкции против Москвы в связи с ее вторжением в Украину. Переговоры касаются территориального спора по поводу островов. Японское правительство придерживается политики продолжения диалога с Россией даже на фоне затянувшегося конфликта в Украине. Мотеги в июле кратко побеседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Филиппинах. Как полагают эксперты, и без того натянутые отношения между двумя странами, вероятно, обострятся еще больше. Россия резко отреагировала на протест Японии против визита президента Владимира Путина на Эторофу, один из четырех островов, контролируемых Россией, на который претендует Япония. В четверг посольство России в Японии выступило с заявлением после того, как министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу вызвал посла страны, чтобы заявить ему протест. Согласно заявлению России, посол Николай Ноздрев ответил, что острова являются неотъемлемой частью России, войдя в ее состав после Второй мировой войны. В заявлении отмечается, что поездки президента России по территории страны являются исключительно суверенными решениями ее руководства и не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил в четверг СМИ, что дипломатические усилия Японии ни к чему не приведут. Он также подчеркнул, что российская территория останется российской территорией. Япония предоставила Украине
новую систему обнаружения наземных мин, включающую в себя дрон с датчиками, и систему анализа данных на базе искусственного интеллекта. Украина сталкивается с серьезной проблемой обезвреживания подземных мин на оккупированных Россией территориях. Представительство Японского агентства международного сотрудничества в Украине передало эту систему украинскому правительству на церемонии, состоявшейся в четверг в Киеве. Первый заместитель главы государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины выразил благодарность, отметив, что его страна в полной мере воспользуется японской помощью для спасения человеческих жизней. Система включает в себя дрон, предназначенный для исследования поверхности земли и подземных условий с помощью магнитных датчиков и оптической камеры в полете на высоте около 3 метров. Собранные данные анализируются с помощью искусственного интеллекта, что позволяет с высокой точностью составить карту расположения мин и других неразорвавшихся боеприпасов. Ранее специалисты по разминированию обычно пытались выявлять минные поля путем опросов жителей и другими методами. Однако новая система, как ожидается, значительно сократит объем работы и время, необходимые для определения местоположения мин, а также позволит обследовать более обширные территории с соблюдением мер безопасности. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 24-й урок, на котором мы узнаем, как сказать, что вы что-то не едите. Во второй части урока мы поговорим о японских завтраках.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Сегодня в доме Харусан, где Там живет с другими постояльцами, Кайто приготовил традиционный японский завтрак. Кайто очень любит готовить.
0: Давайте послушаем диалог 24-го урока.
2: Итадакимасу.
3: Нихоншоку ва кенкоу ни ин десу ё.
4: Коре наматамаго деску ка?
3: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ、納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Стол уставлен тарелочками с разными блюдами, которые едят на завтрак. Здесь рис, суп мисо и рыба на гриле. Кайто и Там произносят фразу, которую обычно можно услышать в Японии перед приемом пищи.
2: Итадакимасу!
0: Приятного аппетита!
1: Робот-домовладелица, которая стоит на столе, говорит:
3: Нихоншоку ва кенкоу ни ин десу ё.
0: Японская еда очень полезна для здоровья.
1: Там спрашивает Харусан:
4: Коре наматамаго деску ка?
0: Это сырое яйцо?
1: Харусан отвечает:
3: Хай!
0: Да.
1: Извиняясь, Там говорит:
4: Смимасен.
0: Простите.
4: Ваташи наматамаго ва табераремасен.
0: Я не ем сырые яйца.
1: Кайто отвечает:
5: Со.
0: Понятно.
5: Джа натто му даме?
0: Наверное, натто тебе тоже не нравится.
1: На что Там радостно отвечает:
4: Натто дайски дес.
0: Натто я люблю. Натто – это ферментированные соевые бобы. Обычно в натто добавляют соевый соус и едят с рисом. У натто вязкая текстура и очень характерный запах, поэтому некоторым этот продукт не нравится.
1: Ну, кажется, Там любит натто. Честно говоря, натто – это не для меня.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: «Я не ем сырые яйца».

0: официальном залоге будет звучать как «табера реро», то есть «могу есть». «Табера реро» в вежливой отрицательной форме будет «табера ремасен». А теперь запомните все слово целиком. «Табера ремасен».
1: «Не могу есть». «Табера ремасен».
0: Правильно, если вы что-то не едите, можете сказать об этом, добавив частицу «ва» после названия продукта, а затем произнеся «табера ремасен».
1: Послушайте и повторите вслух.
2: «Табера ремасен». «Нама тамаго ва табера ремасен». «Нама тамаго ва табера ремасен».
0: Послушайте диалог, в котором женщина говорит, что она не ест определенное блюдо японской кухни.
3: Дозо, таксан табете кудасай.
4: Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен.
0: Давайте разберем, что значат фразы.
3: Дозо, таксан табете кудасай.
1: Угощайтесь.
0: «Додзо» означает «пожалуйста» и используется, когда вы предлагаете что-то собеседнику. «Таксан» дословно означает «много», а «табете кудасай» – «пожалуйста, ешьте». Это глагол «таберу» в «т-форме», после которого стоит «кудасай».
4: «Сумимасен, ваташи сашими ва табераремасен».
1: «Простите, я не ем сырую рыбу».
0: «Сумимасен» в данном случае означает «простите». «Ватаси» – это я. «Сасими» – сырая рыба. А «табераремасен», как мы узнали, «не могу есть».
1: Теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте вслух.
2: «Сасими ва табераремасен». «Ватаси, сасими ва табераремасен». «Сумимасен». Ватаси, сашими ва табераремасен.
0: Давайте попрактикуемся с другими видами продуктов. Например, вам не нравятся креветки. Креветка это...
2: Эби. Эби.
0: Попробуйте построить фразу, начав со слова сумимасен.
3: Сумимасен. Ваташи эби ва табераремасен. Сумимасен. Ваташи эби ва табераремасен.
0: А теперь скажите, что не едите свинину. Свинина это...
2: Бутаник. Бутаник.
0: Попробуйте.
5: Сумимасен. Ватаси бутанику ва табераремасен. Сумимасен. Ватаси бутанику ва табераремасен.
1: Бонус-фразу сегодняшнего урока вместе произнесли Там и Кайто. Запомните ее и используйте в своей речи.
6: Итадакимасу.
0: Итадакимас. Эту фразу говорят в Японии перед едой. Она выражает благодарность тем, кто приготовил еду и уважение к пище. Иногда люди, произнеся эту фразу, складывают ладони вместе. Когда вы закончили трапезу, принято говорить «Гочсоу сама дешита». Запомните обе фразы.
2: Итадакимас.
0: Говорится в начале, а
2: «Гочсоу сама дешита»
0: в конце приема пищи.
1: А теперь послушайте и повторите.
2: Итадакимасу. Гочисоу сама дешита.
1: Попробуйте использовать эти слова во время еды, и вы быстро их запомните.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
6: Итадакимасу.
7: Нихоншоку ва кенкоу ни ии десу йо.
4: Коре нама тамаго десу ка?
7: Хай.
4: すみません。私、生卵は食べられません。

0: あ、じゃあ納豆もダメ？
1: 納豆、大好きです。
2: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: А сейчас время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы поговорим о японских завтраках.
4: Настя, а вот с какими блюдами у вас ассоциируется японский завтрак?
3: Думаю, что с чашкой риса, супом мисо и рыбой на гриле. Всем, что было в сегодняшнем диалоге.
4: И правда, это самый типичный традиционный японский завтрак. Иногда к рису добавляется натто, сушеные водоросли, маринованные сливы или яйца. В нашем диалоге яйцо было сырым. Но японские омлеты тоже популярны.
3: А европейские завтраки популярны?
4: Да, многие любят на завтрак есть хлеб, яичницу, фруктовые соки и кофе.
3: В отелях подают японские завтраки?
4: В гостевых домах обычно готовят японские завтраки, но в большинстве отелей гости могут выбрать, что они хотят съесть. Также часто встречаются и шведские столы с разнообразием блюд.
3: Здорово иметь выбор даже на завтрак.
4: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
3: Кажется, на следующем уроке там почувствуют недомогание. Оставайтесь с нами.